0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: В умном зале за столом с семьей

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: напишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

свет, в салоне темном тишина.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: медитации.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
2: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя.

Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмет?

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти. Ждал я этой минуты и смогу вам помочь. Мы догоним ее. Но зачем? Что такое? Почему стоп-машина?

0: корабль конвоя. Мы дошли. Значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
11: Воинам погибшим светлая память. Память вечная павшим в бою.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солох.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал, звоня в набат

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Когда скучает женщина у темного окна,

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду. Добывать вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли, а все

журавли, что строятся полком и тоже на парад дорогой.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Он основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким и назван в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Расположение было выбрано очень удачно. Непреодолимым препятствием для врагов были с западной стороны река Яхрома, а с северной – непроходимые болота и леса.
2: За время своей долгой истории город неоднократно разрушался и отстраивался вновь, и всегда оказывался в центре событий.
1: Второго июня 1941 года мирная жизнь была прервана нападением фашистской Германии. Уже в первый месяц войны добровольно и по мобилизации на фронт ушли тысячи дмитровчан. Сформировался добровольческий батальон народного ополчения.
2: В конце июля в лесах севернее и восточнее города оборудовали базы для партизанских отрядов, людей готовили для подпольной работы. В это же время был открыт пункт приема автотехники для нужд армии. Люди и организации сдавали все – от велосипедов до автомобилей и тракторов.
1: В августе началось сооружение оборонительных линий. Служащие, учащиеся, домохозяйки рыли окопы, противотанковые рвы, строили доты и дзоты. В городе открыли тыловой госпиталь. Начали поступать первые раненые.
2: Ощутить приближающийся фронт заставляли немецкие самолеты, летевшие на Москву. Тем не менее, учреждения и предприятия города работали, продукция выпускалась. Экскаваторный завод переключился на изготовление боеприпасов и техники для фронта.
1: В конце ноября 1941 года западнее Дмитрова развернулось ожесточенное сражение с частями гитлеровской армии, стремившимися прорваться к Москве.
2: 27 ноября немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев, обезвредили охрану и захватили мост в Яхроме. Танки и пехота врага перебрались на восточный берег канала, укрепились на Перемиловской высоте и направились в Дмитров.
1: С приказом остановить прорвавшиеся танки на ЖД-станцию был направлен бронепоезд. Его бой, длившийся более 7 часов, самый известный эпизод войны на территории Дмитровского района. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера, свыше 700 солдат, но к Дмитрову не подошел.
2: Большую помощь советским войскам в этом бою оказала молодая стрелочница станции Дмитров Мария Литневская. Под огнем противника она переводила стрелки, обеспечивая подвижность и маневренность бронепоезда. Вот как она вспоминала этот день.
3: Было страшно. Кругом свистят пули. Переведу стрелки и спрячусь за снежным укрытием. Но надо следить за бронепоездом. Он все время маневрировал. Если бы не успела или не сдюжила, потерявший маневренность бронепоезд попал бы под обстрел противника, а немецкие танки вошли бы в Дмитров и захватили дорогу через канал имени Москвы.
1: За этот бой Мария Литневская получила орден Красной Звезды.
2: На следующий день, пополнив боеприпасы, бронепоезд продолжил сражаться. Но вскоре вражеским огнем был сожжен его паровоз. Разбита командирская рубка, одна из орудийных башен, корпус получил множество пробоин. Однако он продолжал стрельбу по врагу, выигрывая время до подхода советских войск. На помощь пришли железнодорожники со станции Дмитров, которые привели на место боя новый паровоз и, подцепив его к бронепоезду, вывели из-под огня.
1: Рано утром 29 ноября части 29-й и 50-й стрелковых бригад перешли в атаку и ворвались на окраину села Перемилово. В ожесточенных, кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника защитникам Москвы удалось выбить врага из села и отбросить его за канал. Серьезная угроза, нависшая над столицей с севера, была ликвидирована. Здесь, под Дмитровом, был разрушен миф о несокрушимости немецких войск.
2: Но сил для развития наступления не было. Да и удержать Яхромский мост было затруднительно. Командующий 1-й ударной армией Кузнецов принял решение взорвать мост. Для этого была направлена группа из 13 саперов. В живых остался лишь один. Дорогой ценой, но мост был взорван.
1: В это время работники канала с помощью шлюзов спустили часть воды из канала в реки Яхрому и Сестру. Подо льдом образовалось безвоздушное пространство, и лед провалился. Потом воду пустили вновь, и она доломала остатки льда. Это позволило войскам 1-й ударной армии выиграть время, подтянуть силы и подготовиться к решающему наступлению.
2: Еще неделю фашисты пытались взять город, но безуспешно. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта. И 11 декабря всю территорию Дмитровского района очистили от вражеских войск.
1: За 2 недели нахождения в районе захватчиками были разрушены мосты, вокзалы, предприятия, уничтожены сотни домов и целые деревни. В боях за город погибло более 1500 советских солдат.
2: К концу 1942 года были восстановлены практически все предприятия района. Вновь начали работать на нужды фронта перчаточная фабрика, экскаваторный завод, завод фрезерных станков. Были проведены восстановительные работы на канале имени Москвы. Возобновилось движение судов с топливом, стратегическим сырьем и продовольствием.
1: Уже в 1943 году колхозы района сдали государству сверхплана зерно и картофель. В послевоенные годы в Дмитрове и районе продолжилось развитие экономики и активное строительство.
2: Дмитровцы свято чтят память героев войны. Так на Перемиловской высоте стоит величественный монумент защитникам столицы. Это один из самых значительных памятников Подмосковья. На 15-метровом пьедестале высится 13-метровая фигура солдата с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою воинов. Ежегодно в день памяти Московской битвы и в День Победы тут проходят торжественные мероприятия. Здесь молодые воины принимают присягу, сюда приходят молодожены, чтобы возложить цветы памяти.
1: Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского. Запомните, от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь, в 41-м, началась дорога в победоносный 45-й год.
2: 28 октября 2008 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Дмитрову присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов. 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК Белгранкорм приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции. Бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дорогие, может быть, ценны, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодится тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии. Я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы: вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14. И парковка торгового центра Рио, среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

аккуратненько, только побыстрее. Давай. Разгадишь у вас.

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и серьезно.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: Радио Z.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд.

И целый, Боже, обниму малышей, маму и тебя. Ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю. И колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит буженина его кровью.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
8: Давайте вернемся в ваше детство.
9: Давайте.
8: Каким вы были?
9: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество. Нужен был друг. И мама мне подарила брата.
8: Какие отношения с мамой у вас были?
9: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук, Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще это, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было друзья Светлана Александровна. Это моя мама.
8: Вас воспитывала бабушка также?
9: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
8: Как вы на СВО попали?
9: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел 2 ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут я сам коренной житель Белгородской области. Я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родитель один, а родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО – это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником. Есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый. Но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
8: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
9: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списал с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесвера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи и руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопок. У него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Мы переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. А он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
8: Ваша мама живет в вашем сердце?
9: Всегда,
8: и...
9: да, в голове, в сердце.
8: А что бы вы ей сказали сейчас?
9: Прости, мам. Я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
6: Истории вернувшихся домой.

0: реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: но уничтожим нацизм.
1: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
2: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Укранедофюрер Зе, предвкушая обещанный Европой золотой дождь, пока в денежном смысле, и Трампа, который снова по самый галстук ввязался в авантюру Иран-3.0, решает усилиться и разгоняет укроправительство. Тут вроде бы явно перемога. Получает доску своего премьера, который не столь глуп, как Свириденко. Воровать опять же умеет мастерски. Проверено временем. Но основные денежные потоки без контроля над тамошним Минобороны оседлать невозможно. Более того, растить себе политического конкурента из технокрада Федорова Зеле совсем не хочется. Решение принято. Сбивает Федорова. У европейских и заокеанских кукловодов на Федорова совсем другие планы. И они тут же выводят своих карманных соросят и оголтелых нациков на картонные протесты с лозунгом «Верните Федорова». И четко дают клоуну понять: этих тронуть и пальцем не моги. Вмиг и сразу лишишься всего. Пиарщики Банковой отвечает тупым антикризом: сняли потому, что у Федорова конфликт с Ловковым Сырским. На что наемные майданчики тут же отвечают: так снимите Сырского. Все. Представляете? Вот так вот запросто требует снять главкома воюющей армии. И совсем не страшатся получить от СБУ ярлык агентов Кремля и вообще обвинения в зраде. По итогам Зеля, после переговоров с элитой укровоюкив, вынужден сдать Сырского. Почему это важно для нас? Сейчас поясню. Все эти пляски-скачки с бубном на Украине очень показательно и доходчиво показывают, что глобалистские соросята способны выкрутить свои требования во что угодно. Главное, чтобы параллельно среди требований активистов присутствовал пресловутый русорез. В результате таких майданных технологий горстка соросят плюс выпистанное ими же нацики — единственное, кто имеет возможность майданить, пока реальное большинство замкнуто в спирали молчания. Именно так работали все майданы, когда кучка вооруженных нацистскими социальными технологиями подлецов брала в заложники целую нацию и рвалась к кормушке, понимая, что без русореза их там у кормушки наглосаксонские кукловоды терпеть не будут. Ненависть к русским – это их аусвайс, пропуск к ограблению той территории, которую негодяям удалось захватить. Сами украинские граждане свидетельствуют: на Украине любой экстремальный патриотизм ведет исключительно к ухудшению жизни населения через смещение внимания. Если кто-то становится экстремально патриотичным, это значит, что он борется за потоки. Просто формы претерпевали изменения со временем. При Ющенко патриотизм выражался в вышиванках, при Порошенко в криках «Слава Украине!», при Зеленском необходимо атрибутика экстремального национализма – русорез. Только с такими лозунгами можно на Украине эффективно бороться за денежные потоки. Ну и что дальше? Наши Минобороны отреагировала известнейшей фразой из легендарного фильма «Место встречи». А теперь дропатый. Я сказал дропатый. Один из бывших сослуживцев Дропатова, который был с ним рядом до 2024 года, охарактеризовал этого деятеля так: убежденный националист, готов вести войну с Россией до последнего украинца, сторонник новых форм и методов ведения боевых действий, был одним из тех, кто активно развивал идею создания войск беспилотных систем, но склонен гипертрофировать собственный боевой опыт, болезненно тщеславен, злопамятен, мстителен, мнителен и маниакально жесток, не имеет никаких моральных принципов. Будучи еще комбригом, неоднократно отдавал приказы о расправах над пленными и захваченными мирными жителями, заподозренных им в сепаратизме. В поведении истероид, склонный к взрывам неконтролируемой ярости. Объясняет это тяжелой контузией. Имеет серьезные проблемы с алкоголем, нуждается в контроле. Исчерпывающая характеристика, не так ли? Дропатый всегда подчеркнуто демонстрировал свою удаленность от политики, педалируя, что для него главная защита Украины и выполнение солдатского долга. А это значит, что Зеленский в его лице получил не очередного лояльного главкома, а серьезную головную боль, которая будет только нарастать по мере обострения противоречий между его администрацией и бандеровской военной верхушкой. Новый главком ВСУ Дропатый уже назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Цитирую. «Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось. Там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении». Дропатый именно тот, кто давил жителей Мариуполя весной 2014 года на своей БМП. Тот, кто бежал из изваринского котла, бросил своих побратымев. Тот, кто методично убивал жителей Донбасса подлыми обстрелами. Тот, кто рабски вставал на колено перед какой-то английской теткой. Человек находится внутри контекста ненависти и русофобии последние лет 20. Дропатый еще и наступ кровавый какой-нибудь устроит, лишь бы в историю войти. Впрочем, даже если не устроит, агонию это продлит ненадолго. Не собирается отступать экс-министр, убежденный бандеровец Федоров. Федоров через губу заявил на предложение ему должности вице-премьера. Сегодня в государстве есть три должности, которые помимо военных на поле боя реально определяют ход войны. Президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашусь ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны. Давайте честно. Дропатый является точно таким же мясником, как и выброшенный на помойку Сырский. Переломить существующую обстановку на фронте никакими перестановками кровати в этом нацистском борделе не удастся. А агония уже вот она. Явственно замаячила на горизонте. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что на фоне российских ударов судоходство в украинские порты полностью остановилось. Еще недавно в порты заходили 4-5 судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев. Государство со своей стороны ничего не ограничивало. По заявлению министра, остановка движения продолжается уже 4 дня. Ранее были сообщения, что судоходная компания «Майерск» приняла решение не заходить в украинские порты. Напоминаю, что через порты шло 80% всего украинского экспорта. Экс-министр иностранных дел Кулеба сетует. Начинается тотальная война. Это большая беда. У них будет достаточно ракет и дронов, чтобы методично выбивать экономику друг друга. Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов. Добавлю, не только продуктов. Морская блокада скажется пагубно для Украины на всем. И на линии фронта тоже. Террорист Мадьяр попиарился десятками пораженных кораблей теневого флота РФ. Выпросили. Превратили всю захваченную страну в дрон-камикадзе. И радостно выполняют для глобалистов эту роль до конца. Госсекретарь США Рубио после вчерашнего короткого утреннего приема у нашего министра Лаврова чрезвычайно своевременно огласил сегодняшнюю укранацистскую картину мира. Условия Анкориджа их, оказывается, сейчас не устраивает еще сильнее, чем изначально. Потому для остановки войны надо будет искать какие-то новые подходы и решения. Решение на самом деле лежит совсем на поверхности. Удушение этого недогосударства без всякой жалости. Государство сие России недружественно, поэтому на карте его быть не должно. Слова, сказанные российской императрицей Екатериной II Великой, когда ей доложили об особо враждебных действиях Польши. Так тогда и случилось. Одно из крупнейших тогдашних государств Европы исчезло с карты на 2 века. Современные польские прихвостни, вероятно, об этом историческом уроке забыли. Ничего, история им этот урок повторит.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Как на той высоте.

пусть потом помянет нас седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке поебал наш взвод.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 июля, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Он основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким и назван в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Расположение было выбрано очень удачно. Непреодолимым препятствием для врагов были с западной стороны река Яхрома, а с северной – непроходимые болота и леса.
2: За время своей долгой истории город неоднократно разрушался и отстраивался вновь, и всегда оказывался в центре событий.
1: Второго июня 1941 года мирная жизнь была прервана нападением фашистской Германии. Уже в первый месяц войны добровольно и по мобилизации на фронт ушли тысячи дмитровчан. Сформировался добровольческий батальон народного ополчения.
2: В конце июля в лесах севернее и восточнее города оборудовали базы для партизанских отрядов, людей готовили для подпольной работы. В это же время был открыт пункт приема автотехники для нужд армии. Люди и организации сдавали все – от велосипедов до автомобилей и тракторов.
1: В августе началось сооружение оборонительных линий. Служащие, учащиеся, домохозяйки рыли окопы, противотанковые рвы, строили доты и дзоты. В городе открыли тыловой госпиталь. Начали поступать первые раненые.
2: Ощутить приближающийся фронт заставляли немецкие самолеты, летевшие на Москву. Тем не менее, учреждения и предприятия города работали, продукция выпускалась. Экскаваторный завод переключился на изготовление боеприпасов и техники для фронта.
1: В конце ноября 1941 года западнее Дмитрова развернулось ожесточенное сражение с частями гитлеровской армии, стремившимися прорваться к Москве.
2: 27 ноября немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев, обезвредили охрану и захватили мост в Яхроме. Танки и пехота врага перебрались на восточный берег канала, укрепились на Перемиловской высоте и направились в Дмитров.
1: С приказом остановить прорвавшиеся танки на ЖД-станцию был направлен бронепоезд. Его бой, длившийся более 7 часов, самый известный эпизод войны на территории Дмитровского района. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера, свыше 700 солдат, но к Дмитрову не подошел.
2: Большую помощь советским войскам в этом бою оказала молодая стрелочница станции Дмитров Мария Литневская. Под огнем противника она переводила стрелки, обеспечивая подвижность и маневренность бронепоезда. Вот как она вспоминала этот день.
3: «Было страшно. Кругом свистят пули. Переведу стрелки и спрячусь за снежным укрытием. Но надо следить за бронепоездом. Он все время маневрировал. Если бы не успела или не сдюжила, потерявший маневренность бронепоезд попал бы под обстрел противника, а немецкие танки вошли бы в Дмитров и захватили дорогу через канал имени Москвы».
1: За этот бой Мария Литневская получила орден Красной Звезды.
2: На следующий день, пополнив боеприпасы, бронепоезд продолжил сражаться. Но вскоре вражеским огнем был сожжен его паровоз, разбита командирская рубка, одна из орудийных башен, корпус получил множество пробоин. Однако он продолжал стрельбу по врагу, выигрывая время до подхода советских войск. На помощь пришли железнодорожники со станции Дмитров, которые привели на место боя новый паровоз и, подцепив его к бронепоезду, вывели из-под огня.
1: Рано утром 29 ноября части 29-й и 50-й стрелковых бригад перешли в атаку и ворвались на окраину села Перемилово. В ожесточенных, кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника защитникам Москвы удалось выбить врага из села и отбросить его за канал. Серьезная угроза, нависшая над столицей с севера, была ликвидирована. Здесь, под Дмитровом, был разрушен миф о несокрушимости немецких войск.
2: Но сил для развития наступления не было. Да и удержать Яхромский мост было затруднительно. Командующий 1-й ударной армией Кузнецов принял решение взорвать мост. Для этого была направлена группа из 13 саперов. В живых остался лишь один. Дорогой ценой, но мост был взорван.
1: В это время работники канала с помощью шлюзов спустили часть воды из канала в реки Яхрому и Сестру. Подо льдом образовалось безвоздушное пространство, и лед провалился. Потом воду пустили вновь, и она доломала остатки льда. Это позволило войскам 1-й ударной армии выиграть время, подтянуть силы и подготовиться к решающему наступлению.
2: Еще неделю фашисты пытались взять город, но безуспешно. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта. И 11 декабря всю территорию Дмитровского района очистили от вражеских войск.
1: За 2 недели нахождения в районе захватчиками были разрушены мосты, вокзалы, предприятия. Уничтожены сотни домов и целые деревни. В боях за город погибло более 1500 советских солдат.
2: К концу 1942 года были восстановлены практически все предприятия района. Вновь начали работать на нужды фронта перчаточная фабрика, экскаваторный завод, завод фрезерных станков. Были проведены восстановительные работы на канале имени Москвы. Возобновилось движение судов с топливом, стратегическим сырьем и продовольствием.
1: Уже в 1943 году колхозы района сдали государству сверхплана зерно и картофель. В послевоенные годы в Дмитрове и районе продолжилось развитие экономики и активное строительство.
2: Дмитровцы свято чтят память героев войны. Так на Перемиловской высоте стоит величественный монумент защитникам столицы. Это один из самых значительных памятников Подмосковья. На 15-метровом пьедестале высится 13-метровая фигура солдата с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою воинов. Ежегодно в дни памяти Московской битвы и в День Победы тут проходят торжественные мероприятия. Здесь молодые воины принимают присягу, сюда приходят молодожены, чтобы возложить цветы памяти.
1: Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского. Запомните, от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь, в 41-м, началась дорога в победоносный 45-й год.
2: 28 октября 2008 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Дмитрову присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Небо этого дня ясное.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дорогие, может быть, ценные, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодиться тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованные костюмы мужские, классические, не востребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там, или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы – вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14, и парковка торгового центра «Рио», среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 672-672.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне.

0: посылаем к себе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Любовь твою боготворю.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
9: Давайте вернемся в ваше детство.
10: Давайте.
9: Каким вы были?
10: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки, там, младший брат у меня был на 9 лет младше, он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками, испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
9: Какие отношения с мамой у вас были?
10: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще это, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин. Это все сделано было Друцей Светланой Александровной. Это моя мама.
9: Вас воспитывала бабушка также?
10: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
9: Как вы на СВО попали?
10: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел 2 ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области, я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родители, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие, очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником, есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый, но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
9: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
10: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, то была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесвера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа, и у него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Мы переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. А он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
9: Ваша мама живет в вашем сердце.
10: Всегда,
9: и...
10: да, в голове, в сердце.
9: А что бы вы ей сказали сейчас?
10: Прости, мам, я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.
8: Еще совсем.

Радио Z. Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

выстудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм Мираторг Мид 10 килограммов 2399.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей. Водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дмитров – один из древнейших городов Подмосковья. Он основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким и назван в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
1: Расположение было выбрано очень удачно. Непреодолимым препятствием для врагов были с западной стороны река Яхрома, а с северной – непроходимые болота и леса.
2: За время своей долгой истории город неоднократно разрушался и отстраивался вновь, и всегда оказывался в центре событий.
1: Второго июня 1941 года мирная жизнь была прервана нападением фашистской Германии. Уже в первый месяц войны добровольно и по мобилизации на фронт ушли тысячи дмитровчан. Сформировался добровольческий батальон народного ополчения.
2: В конце июля в лесах севернее и восточнее города оборудовали базы для партизанских отрядов, людей готовили для подпольной работы. В это же время был открыт пункт приема автотехники для нужд армии. Люди и организации сдавали все – от велосипедов до автомобилей и тракторов.
1: В августе началось сооружение оборонительных линий. Служащие, учащиеся, домохозяйки рыли окопы, противотанковые рвы, строили доты и дзоты. В городе открыли тыловой госпиталь. Начали поступать первые раненые.
2: Ощутить приближающийся фронт заставляли немецкие самолеты, летевшие на Москву. Тем не менее, учреждения и предприятия города работали, продукция выпускалась. Экскаваторный завод переключился на изготовление боеприпасов и техники для фронта.
1: В конце ноября 1941 года западнее Дмитрова развернулось ожесточенное сражение с частями гитлеровской армии, стремившимися прорваться к Москве.
2: 27 ноября немецкие диверсанты, переодетые в форму красноармейцев, обезвредили охрану и захватили мост в Яхроме. Танки и пехота врага перебрались на восточный берег канала, укрепились на Перемиловской высоте и направились в Дмитров.
1: С приказом остановить прорвавшиеся танки на ЖД-станцию был направлен бронепоезд. Его бой, длившийся более 7 часов, самый известный эпизод войны на территории Дмитровского района. На поле битвы враг оставил 12 танков, 24 бронетранспортера, свыше 700 солдат, но к Дмитрову не подошел.
2: Большую помощь советским войскам в этом бою оказала молодая стрелочница станции Дмитров Мария Литневская. Под огнем противника она переводила стрелки, обеспечивая подвижность и маневренность бронепоезда. Вот как она вспоминала этот день.
3: Было страшно. Кругом свистят пули. Переведу стрелки и спрячусь за снежным укрытием. Но надо следить за бронепоездом. Он все время маневрировал. Если бы не успела или не сдюжила, потерявший маневренность бронепоезд попал бы под обстрел противника, а немецкие танки вошли бы в Дмитров и захватили дорогу через канал имени Москвы.
1: За этот бой Мария Литневская получила орден Красной Звезды.
2: На следующий день, пополнив боеприпасы, бронепоезд продолжил сражаться. Но вскоре вражеским огнем был сожжен его паровоз, разбита командирская рубка, одна из орудийных башен, корпус получил множество пробоин. Однако он продолжал стрельбу по врагу, выигрывая время до подхода советских войск. На помощь пришли железнодорожники со станции Дмитров, которые привели на место боя новый паровоз и, подцепив его к бронепоезду, вывели из-под огня.
1: Рано утром 29 ноября части 29-й и 50-й стрелковых бригад перешли в атаку и ворвались на окраину села Перемилово. В ожесточенных, кровопролитных боях с превосходящими по численности силами противника защитникам Москвы удалось выбить врага из села и отбросить его за канал. Серьезная угроза, нависшая над столицей с севера, была ликвидирована. Здесь, под Дмитровом, был разрушен миф о несокрушимости немецких войск.
2: Но сил для развития наступления не было. Да и удержать Яхромский мост было затруднительно. Командующий 1-й ударной армией Кузнецов принял решение взорвать мост. Для этого была направлена группа из 13 саперов. В живых остался лишь один. Дорогой ценой, но мост был взорван.
1: В это время работники канала с помощью шлюзов спустили часть воды из канала в реки Яхрому и Сестру. Подо льдом образовалось безвоздушное пространство, и лед провалился. Потом воду пустили вновь, и она доломала остатки льда. Это позволило войскам 1-й ударной армии выиграть время, подтянуть силы и подготовиться к решающему наступлению.
2: Еще неделю фашисты пытались взять город, но безуспешно. 6 декабря началось контрнаступление войск Западного фронта. И 11 декабря всю территорию Дмитровского района очистили от вражеских войск.
1: За 2 недели нахождения в районе захватчиками были разрушены мосты, вокзалы, предприятия, уничтожены сотни домов и целые деревни. В боях за город погибло более 1500 советских солдат.
2: К концу 1942 года были восстановлены практически все предприятия района. Вновь начали работать на нужды фронта перчаточная фабрика, экскаваторный завод, завод фрезерных станков. Были проведены восстановительные работы на канале имени Москвы. Возобновилось движение судов с топливом, стратегическим сырьем и продовольствием.
1: Уже в 1943 году колхозы района сдали государству сверхплана зерно и картофель. В послевоенные годы в Дмитрове и районе продолжилось развитие экономики и активное строительство.
2: Дмитровцы свято чтят память героев войны. Так на Перемиловской высоте стоит величественный монумент защитникам столицы. Это один из самых значительных памятников Подмосковья. На 15-метровом пьедестале высится 13-метровая фигура солдата с автоматом в руке. Постамент украшают барельефы с изображением готовых к бою воинов. Ежегодно в день памяти Московской битвы и в День Победы тут проходят торжественные мероприятия. Здесь молодые воины принимают присягу, сюда приходят молодожены, чтобы возложить цветы памяти.
1: Рядом с памятником находится гранитный постамент, на котором высечены стихи Роберта Рождественского. Запомните, от этого порога в лавине дыма, крови и невзгод здесь, в 41-м, началась дорога в победоносный 45-й год.
2: 28 октября 2008 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Дмитрову присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Корм «Мираторг Мид» 10 килограммов, 2399.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
11: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дороги, может быть, ценны, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодится тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможностей. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы: вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, 2 раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14. и парковка торгового центра «Рио», среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

добра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проходят.

0: поменялось.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: вернулись.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой.
11: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
12: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
13: Давайте вернемся в ваше детство.
14: Давайте.
13: Каким вы были?
14: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
13: Какие отношения с мамой у вас были?
14: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. Да. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было друг Светланы Александровны. Это моя мама.
13: Вас воспитывала бабушка также?
14: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-ребнуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
13: Как вы на СВО попали?
14: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня был первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел два ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области, я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родители, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником. Есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый. Но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
13: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
14: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесвера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею и руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопов, и у него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. Он на передке на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
13: Ваша мама живет в вашем сердце.
14: Всегда,
13: и...
14: да, в голове, в сердце.
13: А что бы вы ей сказали сейчас?
14: Прости, мам. Я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
10: Истории, вернувшихся домой.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Скажи мне, серьезно, не поздно, скажи нет, мне тогда.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Зет.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: часов.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная. Непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье.

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь.

Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: за нас с тобой, за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали.

0: Радио Z.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а

я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер?

мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

0: за вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Радио З.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 июля, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

нашит. Веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

решите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Мы так боимся возраста примет. И прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет. Дня не прошло, а юности не

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Суета, каждый день я куда-то спешу.

ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема».
1: Авторская программа Людмилы Першиной.
2: На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
3: 40% детей без отцов, каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
4: Достаточно просто. Семья – это ценность.
3: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
4: На самом деле у всех по-разному. Самая главная ценность, что мы есть друг у друга. Что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители. И этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
3: Вопрос за кем?
4: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, что муж подобен Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, претерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. В данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
3: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
4: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, кто мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть. И женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, такой мысли даже не возникало.
3: И позорным было, быть разведенкой.
4: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
3: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
4: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец. А сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, стань счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений. Отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
3: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
4: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
3: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, а мужчина – отдающая?
4: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
3: Mm-hmm.
4: То есть, иными словами, мужчина не заботится, она заботится еще больше. Он ее радует, она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
3: Она x2.
4: Да, она умножена.
3: А то и больше.
4: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз подчеркну, повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки и финансовой нестабильности, и сферы деятельности. Настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
3: А что значит уделять внимание друг другу?
4: Единая идея. Второе – это какое-то единое мысли. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
3: Желательно не о бытовых.
4: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, который должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотелось сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
3: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То есть сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
4: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
3: Да.
4: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
3: любит
4: такой,
3: какой есть. И вот тут концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
4: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть, когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства. Ему это не сложно. Поделиться там своей игрушкой с остальным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала, или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
3: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
4: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
3: Да, так и есть.
4: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
3: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни, это не цель, а что это?
4: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время. На период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
3: У родителей, конечно, слезы, печали.
4: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
3: Ничего, что все происходит?
4: Без
3: все,
4: смысла.
3: Пустота.
4: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печали. А да. Что дальше делать?
3: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
4: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
3: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
4: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
3: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, и надо как-то... Жить,
4: я сказала, одна милая женщина. Счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или занемог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек. Который будет.

0: наконец.
1: То они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
2: Отлично, не проходят, значит, что?
1: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
2: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
1: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем,
2: да.
1: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересным. То есть, что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
2: Здорово. Я думаю, на этой ноте, позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется